Я Буран, я Буран. Сообщаю о проведении режима ориентации номер один. В 16:20:49 включили РО.